Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. Bring the action.

0: Италия. 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ваше утреннее настроение поднимем выше некуда. Здесь в эфире «Смотри радио» под лучшие ритмы. Давайте наслаждаться выходными. Делайте звук громче и помогайте утру стать бодрее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Московский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
1: Жилина ржа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
2: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Эту минуту в городе Орске плюс 6 градусов. Сегодня днем будет плюс 16. В данный момент в Ясном плюс 2 градуса. Днем будет плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 2. Днем будет плюс 15 градусов. А сейчас в городе Оренбурге плюс 5 градусов. Ночью будет плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: устраиваем танцы в эфире «Смотри радио» и, конечно, помогаем друг другу взбодриться. Наш портал «Смотри.радио» открыт для новых сообщений, так что давайте друг другу желать доброго утра и, конечно же, радоваться выходным. Для этого к нам залетайте и оставляйте ваши сообщения и, конечно же, делайте громче, чтобы сегодня точно все успеть. Мы же вам поможем быть активнее с помощью музыки.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вместе с вами с утра пораньше танцуем здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, поделиться своей любовью с окружающими тоже нужно с утра пораньше, чтобы всех зарядить на яркие эмоции. Так что забегайте к нам на портал «Смотри.радио» и там вместе с нами рассказывайте о своих праздничных выходных. Как настроение, как ваше утро и, конечно же, какие планы на сегодня тоже.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 7 градусов. Сегодня днем будет плюс 16. В эту минуту в Ясном плюс 4. Днем будет плюс 13 градусов. В Кувандыке Медногорске плюс 4. Днем будет плюс 15. А в Оренбурге прямо сейчас плюс 6. Днем будет плюс 16 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Дружно, весело шагаем по сегодняшнему утру и, конечно же, делаем его еще приятнее. А как иначе, давай ты присоединяйся к нам, чтобы было веселее, а мы тут желаем всем и каждому, чтобы день принес больше радости и, конечно же, помогаем вам приобрести новые здания вместе с нами. Давайте активно включаться в новый день и получать все, что нужно для того, чтобы хорошенько сегодня отдохнуть.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В это воскресенье, 10 мая, отмечаем, друзья, Международный день матери. Также день семейных трусов, день уборки в комнате, день чистоты, день 9 жизней, Всемирный день домашней птицы, Всемирный день движения за здоровье. А еще доверять своей интуиции. Сегодня такой денек и день основания Российской книжной палаты. И, конечно же, вместе с вами сегодня, конечно же, поздравим именинников. Сегодня отмечают именины Анастасия, Мария, Сергей, Иван, Павел, Петр, Николай, Георгий, Семен и Степан. Ну а что будете вы отмечать сегодня, рассказывайте нам на портале смотри.радио. Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Все для сада и огорода вашей мечты в «Мегарай» найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, наборы инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. «Мегарай» – выгодно покупай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске плюс 7 градусов. Сегодня днем будет плюс 16. В Ясном плюс 4. Сегодня днем будет плюс 13 градусов. А в Кумандыке и Медногорске сейчас плюс 4. Днем будет плюс 15. В городе Оренбург плюс 6. Плюс 16 сегодня обещают нам днем. Синоптики. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами, друзья, устраиваем этим утром вечеринку в честь нового дня. И, конечно же, всех вас соприглашаем. Так что давайте вместе с нами двигаться активно. И не забывайте делиться эмоциями на нашем портале smotri.radio. Делайте громче, наслаждайтесь моментом, а музыка поможет.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А там, каким будет сегодняшний день, узнаем вместе в «Гороскопе» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Всякие отношения предполагают как определенные жертвы, так и получение некоторой выгоды. Так что, если вас заели обязательства, можете утешать себя сознанием этого факта.
2: Телец.
1: Сегодня все будет так интересно, и все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. К добру, наслаждайтесь.
2: Близнецы.
1: Самое худшее, что вы можете сделать, это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толка от них не будет.
2: Рак.
1: Этот день не может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы, вас никто не сможет побеспокоить.
2: Лев.
1: Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте быстрых выводов, это не так.
2: Дева.
1: Вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
2: Весы.
1: Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам пригодятся.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение. Вашему слову подчиняться, так что подумайте даже трижды, а не дважды.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь осторожно вам об этом говорит, то прислушайтесь.
2: Козерог.
1: Если кто-то ожидает, что вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем кому-то подчиняться.
2: Водолей.
1: Убедитесь, что не забыли включить в планы на этот день хоть полчаса отдыха. Если забыли, сделайте это обязательно.
2: Рыбы.
1: Должно случиться что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий.

0: Рябцев.ру или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Точный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Золотые хиты с утра пораньше поднимают нам настроение. В эфире «Смотри радио». Только что Антуан Кламаран и его «Голд» в эфире. Но ваши золотые эмоции и послания присылайте к нам через портал «Смотри.радио», чтобы украсить это утро. Мы же украсим этот день музыкой, чтобы вам сегодня отдыхалось веселее. Делайте громче и не сбивайтесь с волны.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
0: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311. 565-833-200-061.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в Орске плюс 8 градусов. Сегодня днем будет плюс 16. В Ясном сейчас плюс 6. Днем будет плюс 13 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 7 градусов. Днем будет плюс 15. В Оренбурге в эту минуту плюс 8. Днем ожидается плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с Сиестой. Конечно же, добавляем в ваше утро еще больше энергии. Давайте включаться по полной, чтобы сегодня точно все успеть. А как иначе, выходные-то не резиновые. И хоть их сегодня мы вместе с вами уже давненько тут открыли. Если вы только присоединились, давайте подключаться быстрее. Включайтесь в наш музыкальный процесс. А поможет нам Филатов и Кэрис, Чили и Аркой, пунктуальный Мэра. Далее.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
7: Пломбир первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первый вкус.
4: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Эту минуту в городе Орске плюс 9 градусов. Сегодня днем будет плюс 16. Сейчас в Ясном плюс 6 градусов. Сегодня днем будет плюс 13. В Кондаке, Медногорске плюс 7. Днем будет плюс 15 градусов. В Оренбурге за окном плюс 8. Днем ожидается плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ваш выходной. Все самое лучшее из мира музыки. А вы давайте с утра пораньше поднимайтесь на строй своим близким через портал smotri.radio. Оставляйте там ваши пожелания и рассказывайте, какие планы на сегодняшний день. Мы вас обязательно поддержим и готовы с вами отправиться даже на край света. Главное, будьте на связи и открывайте портал под названием smotri.radio, чтобы открыть окно в мир музыки.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
4: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, томи. В кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Телефон рекламной службы 25

0: Что мы готовы добавить в этот день, чтобы действительно украсить наше звездное движение здесь в эфире «Смотри радио». Наши малахитовые сны группа «Винтаж» только что озвучила. Ну и, конечно же, ваши бриллиантики тоже ожидаем с помощью мобильного приложения. И, конечно же, нашего портала «Смотри.радио». Заглядывайте в нашу эфирную студию, и мессенджеры помогут написать, как вы уже встретили новый день. Мы же продолжим его насыщать музыкой вместе с вами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Железом жо, рим, железом жо, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Залог здоровья – чистота.
5: Порядок в доме – красота.
4: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
6: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
7: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
8: «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Итак, друзья, в эту самую минуту в городе Орске за окном плюс 9 градусов. Сегодня днем ожидается плюс 16. В Ясном плюс 9, днем будет плюс 13 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 11, днем будет плюс 15. А в Оренбурге сейчас плюс 11, днем будет плюс 16 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
10: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 мая в Орске заместитель министра строительства и ЖКХ Валерий Леонов посетил торжества в честь Дня Победы. Он пообщался с жителями, выступил с поздравлением и отметил, что День Победы – особая дата для страны и его семьи, связанной с Великой Отечественной войной. Леонов поблагодарил орчан за поддержку военнослужащих и пожелал мира и благополучия. Представители «Единой России» также приняли участие в праздничных мероприятиях. В Гайском муниципальном округе около поселка Гайнулина произошло ДТП с участием самосвала. По предварительной информации, грузовой автомобиль съехал с трассы, после чего загорелся. Информация о причинах аварии и возможных пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. В Томске на родине акции «Бессмертный полк» прошло крупномасштабное шествие в очном формате. Участие в акции приняли около 20 тысяч человек. По центральной улице Томска прошли студенты, медики, учителя, общественники, представители национальных объединений и семьи горожан, неся фотографии своих родственников-фронтовиков. Акция стала не просто шествием, а символом памяти и благодарности героям войны. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на радио Хит.
1: Весело вместе шагаем по новому дню и уже тут давненько отдыхаем. Если ваше утро только-только начинается, давайте ускоряться, чтобы сегодня точно все успеть. Давайте делать громче, чтобы мы вместе с вами также активно проживали эти выходные. У нас есть музыкальное подспорье, которое помогает нам двигаться активнее. На горизонте будет Мари Краймбери, Анила Титов и Диско Лайнс уже далее в эфире.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В это воскресенье 10 мая празднуется Международный день матери. Также сегодня день уборки в комнате, день 9 жизней, день доверяйте своей интуиции и день семейных трусов. Также мы, конечно же, поздравляем сегодня именинников Анастасии, Марии, Сергея, Ивана, Павла, Петра, Николая, Георгия, Семена и Степана. Сегодня именины. Ну а что будете праздновать, вы рассказывайте нам через портал smotry.radio.

0: Ган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 14 03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард»,

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, вместе с вами взглянем на этот день через призму звезд в гороскопе на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Всякие отношения предполагают как определенные жертвы, так и получение некоторой выгоды. Так что, если вас заели обязательства, можете утешать себя сознанием этого факта.
2: Телец.
1: Все будет так интересно, и все вокруг так будут уступчивы, что вас может как-то это все напрячь. Подозрение подозрениями, но если волнуетесь, нужно на это обратить внимание.
2: Близнецы.
1: Самое худшее, что вы можете сделать, это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку не будет.
2: Рак.
1: Этот день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и до самого дня конца его продлится. В этом есть, конечно же, плюсы. Вас никто не сможет побеспокоить.
2: Лев.
1: Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте быстрых выводов. Это не так.
2: Дева.
1: Вам придется задать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
2: Весы.
1: У вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь этими навыками.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение и вашему совету подчиняться, так что подумайте трижды.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь ненастоятельно требует внимания, прислушайтесь.
2: Козерог.
1: Если кто-то ожидает, что вы будете выполнять его распоряжение, то он глупо ошибается. Вы будете неимоверно упрямы сегодня.
2: Водолей.
1: Убедитесь, что не забыли включить в планы на этот день хоть полчаса отдыха, а если забыли, немедленно исправьте ошибку, вы рискуете загонять себя.
2: Рыбы.
1: Должно случиться что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Акс 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
4: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
5: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая – один на один, 8 мая – остаться человеком, 10 мая – в списках не значился. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.com. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами «Встро пораньше», избавляемся от стресса, и музыка помогает. Ларон Вольф, его «No Stress», только что в эфире. И, конечно же, ваши теплые пожелания. И, конечно же, на нашем портале smotri.radio, который выявляется, мы озвучиваем здесь в эфире. Так что присоединяйтесь и тоже пишите, как начинается ваше воскресенье и какие планы вы сегодня приготовили себе. Макс, привет, всем доброго утра от Анжелы. Спасибо. Большой привет всем передает Константин. Желает всем ярких праздников. Делаем праздники еще ярче вместе с вами, и музыка в эфире помогает.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в «Газовик».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город.

0: далее. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 9 мая на Ириклинском водохранилище увеличили сброс воды с 60 до 90 кубометров в секунду. Решение приняли на фоне текущей гидрологической обстановки. По последним данным, приток водохранилища составляет 136 кубометров в секунду, то есть воды приходит больше, чем уходит. При этом уровень водохранилища сейчас находится на отметке 244 метра 51 сантиметр Балтийской системы. Это на 49 сантиметров ниже нормального подпорного уровня. Банк России планирует упростить оформление полиса ОСАГО для супругов погибших участников СВО. Сейчас после смерти владельца полис прекращает действие. Для его продления нужно ждать завершения наследственного дела до 6 месяцев. Новые правила позволят супругам оформлять страховку, имея документ от нотариуса о временном пользовании автомобилем, без ожидания вступления в наследство. Изменения планируется закрепить в нормативных документах Центробанка. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Пламенный привет всем, кто с нами на волне. Делаем эту весну жаркой. Конечно же, музыка нам помогает. И эти выходные тоже наполним теплыми эмоциями. И, конечно же, ваши чувства тоже ждем на портале смотри.радио. Давайте вместе с нами сделаем выходные ярче, а музыка поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-330.

0: стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: день детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Уже совсем скоро день детства и закрытый кинопоказ. Ко дню детства от Радиохит и Орс.ру. Смотри радио совместно с Орс.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь дня детства. Слушайте Радиохит с 6 мая по 29. Ждите условного сигнала, который уже прозвучал, и звоните в эфир, выигрывайте билеты. Номер 21-103-7 набирай прямо сейчас. Погрузиться в мир детства вместе всегда веселее. Категория 6+. На правах рекламы организатор «Смотри радио» и Орс.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика местной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Ормед» и специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники. Также партнер наш ресторан доставки японской еды и суши-роллов. Ну и, конечно же, вместе с нами здесь в эфире рассказываем классные истории про любимых детских и не только персонажей. Правильно отвечаешь на вопрос, получаешь возможность попасть на кинопоказ. И есть у нас дозвонившийся. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, очень приятно. Как настроение сегодня?
2: Замечательно. Всех с красотскими праздниками.
1: Здорово. Нет, праздник еще продолжается, как иначе. У нас праздничные выходные, чтобы они стали точно веселее. А самое время выиграть билетики на закрытый кинопоказ. Если готов, давай озвучу вопросик тебе.
2: Давайте.
1: Внимание, кто из мультипликационных персонажей просто обожал варенье и плюшки? И обожает, наверное.
2: Карлсон.
1: Карлсон, конечно. Аплодисмент тебе. Поздравляю, верный ответ. Значит, ты точно попадешь на закрытый кинопоказ от «Смотри радио» и сайта rus.ru. Ну и, конечно же, с кем отправишься на этот показ?
2: Сыном.
1: Здорово. Ну, давай ему и всем родным будем передавать свои теплые эмоции.
2: Ну, всем большой привет, кто меня узнал. Всех с 9 мая, с самым великим нашим праздником. Радио нашему «Хит», который всегда радует нас. Ну и всем, кто узнал.
1: Здорово. На линии оставайся. Расскажу, как заберешь свои билетики. Ну и, конечно же, вы, друзья, вместе с нами. Давайте активнее сегодняшний день проживать с помощью музыки и таких же впечатлений. Так что не сбивайте с волны.
0: День детства в кино на Радио «Хит».

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Желе-ножа! Рим-желе-ножа! Рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
8: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в мае.
10: Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
11: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок. Всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
13: Телефон рекламной службы 2.

0: Не стесняемся, друзья, проявлять свои эмоции и делать это ярче. Всегда есть возможность у нас в эфире. Ярко и весело уже. Зачитываем те сообщения, которые к нам прилетели. Приветствую город Орск. Всем счастья, добра и радости. От Владимира сообщение прилетело. И с прошедшим праздником, Днем Победы. Всех поздравляет Тимур и желает мирного неба над головой. Присоединяемся и тоже желаем, чтобы сегодняшний день был ярким и жарким. Давайте его сделаем таким, и музыка поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрываешь или нет, томи, в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: «Смотри радио» совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки «Япония».

0: Вместе с вами все утро пробуждали у вас силу и энергию, чтобы наслаждаться моментом и продолжать праздновать. И, собственно, вы этим и займете в течение прекрасного дня. Прекрасная Настя Центр будет с вами этим заниматься. Привет-привет.
1: Привет. Ну, вчера меня на эфире не было, поэтому всех поздравляю с праздником, с великим Днем Победы, друзья. Ну и сегодня продолжим зачитывать все ваши сообщения, поздравления и слушать хорошую музыку. Так что отдыхаем и наслаждаемся выходными.
0: 100% сделайте громче. И тогда ваш выходной вы запомните надолго. С вами все утро был я, Макс Мочалов. Скоро услышимся вновь. Пока-пока. Смотри.

0: Далее. Полдень. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Такси-лидер, волонтеры «Протяни руку ближним» и неравнодушные арчане организовали автопробег в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Около 50 машин из поселка УЗТП проехали через мясокомбинат Первомайский, старый город до Елшанки, сделав остановку у памятника погибшим воинам, где возложили цветы. Участники также почтили память погибших в специальной военной операции. Жители города радостно встречали колонну. В Ташлицком районе сотрудники полиции во время ночного патрулирования остановили автомобиль, за рулем которого оказался 17-летний подросток. Как выяснилось, водительских прав у молодого человека не было. Более того, у него заметили явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское свидетельствование подросток отказался. В итоге на него составили сразу несколько административных протоколов за отказ от прохождения медосвидетельствования, управление незарегистрированным автомобилем и отсутствие обязательной страховки. В госавтоинспекции в очередной раз напомнили. Случаи, когда за руль садятся несовершеннолетние без навыков вождения, вызывают серьезную тревогу. Там призвали родителей внимательно следить за тем, как проводят время их дети, и не допускать подобных опасных поездок. Ночные покатушки могут закончиться куда хуже, чем протоколами. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. Об этом сообщила профессор РЭО имени Плеханова Юлия Финогеева. По ее словам, до конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. В соцфонде напомнили, что с 2025 года индексация пенсии работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированы выплаты, действующих в текущем году. Также в фонде уточнили, что полный перерасчет с учетом индексации, пропущенных в период с 2016 по 2024 год, производится после завершения трудовой деятельности пенсионера. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Настя Центр на Радио Хит.
1: Друзья, всем огромнейший привет и добрейшего дня. Ну что, мы начинаем этот замечательный день проводить, естественно, с яркими эмоциями, хорошим настроением и, самое главное, с музыкой. Так что обязательно подключайтесь к нам, делайте громче и проводите эти выходные ярко и с размахом. Ну и, естественно, будем ожидать от вас как можно больше сообщений, которые вы можете написать нам уже в это мгновение. Естественно, Телеграм и приложение Макс 8922-878-2929. С нетерпением жду и зачитаю уже все в конце этого часа.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
6: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
7: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.

0: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
1: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, мы продолжаем идти по этому замечательному дню рука об руку, естественно, с лучшей музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Так что я тебе предлагаю прямо сейчас собрать своих родных, друзей, близких, коллег, в общем, тех, кто находится рядом с тобой, и тех, кто далеко, и включить музыку от Радио Хит. Она точно подарит вам массу яркого настроения, клёвых впечатлений, так еще и замечательная возможность написать свои весточки уже сейчас, чтобы поделиться настроением со всеми нашими слушателями, со всем Оренбуржьем, да и вообще с любым местом, где присутствует интернет. Так что давайте продолжать в том же духе. Я жду от вас как можно больше этих сообщений. Ну, давайте раскрасим этот день. Пусть он будет ярким и запомнится нам надолго.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: на низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, вот и настало время ваших приветов, поздравлений и сообщений. Очень долго мы ждали, ну как практически целый час для того, чтобы зачитать все это. Ну, привет, Оренбург, поздравляю всех с Днем Победы. Передаю привет моему брату Артуру, моему отцу Илье Ивановичу Корякову и, конечно же, моему коту Персику. Ну, знаете, очень приятное поздравление и вообще передача приветов, особенно коту Персику. Мы вот такое любим и уважаем, когда своим питомцам тоже передают пламенные приветы. Зинаида пишет: с днем рождения, Артур, желаю тебе счастья и здоровья. Такая весточка к нам прилетела. Огромнейшее спасибо, очень приятно. Мы продолжаем зачитывать. Вот всем привет, передаю привет Медногорску, с праздником. Вика нам это написала сообщение. Виктория, вам тоже большой привет. Мы ждем еще больше весточек от вас, так что пишите, будем рады всем и каждому. Ну а пока море хорошей музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Двое подростков из Орска стали фигурантами уголовного дела за попытку поджога двери квартиры ради денег. Следователи считают, что их нанял неизвестный для поджога дверей, обещая от 4 до 10 тысяч рублей. Подростки облили дверь бензином и подожгли, но пожар быстро потушили. Им грозит обвинение в покушении на умышленное повреждение имущества. В Оренбурге прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело из-за задолженности по зарплате. 48 работников не получили выплаты за февраль, март и апрель 2026 года на сумму 7 миллионов 800 тысяч рублей. Директора организации привлекли к ответственности, ему внесли представление. Прокуратура также подала в суд на взыскание долга и компенсации. Многодетные семьи в России, чей средний душевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, мера поддержки распространяется на семьи, которые после 1 января 2026 года подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей. При этом право на нее получат только семьи, соответствующие установленным требованиям по доходу, имуществу и отсутствию долгов по алиментам. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Ну что, друзья, всем еще раз огромнейший привет на наших студийных 13.05. Открываем новый час, естественно, с самыми лучшими настроениями, яркими эмоциями, позитивом уже в это мгновение. Так что подключайся обязательно к нам, делай громче и будем продолжать праздновать это замечательное событие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12.

0: podpizza.ru или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: важен результат.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ну вот, друзья, день быстро пробегает и вообще как-то незаметно. Поэтому хотелось бы, конечно, насладиться этим выходным днем вдоволь, но, естественно, получить массу удовольствия уже сейчас. Так что рассказывайте о своих планах, кто куда сегодня собирается. Может быть, сегодня пойдете в гости или жарить шашлыки, или, я не знаю, быть, может, просто прогуляетесь, а может быть, просто хотите провести эти выходные дома, в компании с семьей, в кругу самых родных и близких, со спокойной душой и за просмотром, может быть, телевизора и каких-либо фильмов. В общем, мы очень ждем. Пишите и рассказывайте нам в конце этого часа. Зачитаю обязательно.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Яркие акценты и по стильные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая в списках не значился. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Милый, зима не за горами.
8: И что?
7: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
8: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
7: Да ты волшебник.
8: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
9: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
10: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываем. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Но у каждого из нас разные ассоциации бывают с музыкой, так что я предлагаю вам услышать какой-либо трек и написать нам сюда свою ассоциацию. Но вдруг у вас в голове промелькнут какие-то воспоминания, которые погружают вас в тепло, уют или, быть может, наоборот, вызывают какие-то, ну, взбудораживающие эмоции. В общем, очень сильно ждем, пишите нам, ну а мы продолжим зачитывать ваши сообщения. Привет из Питера, нам вот здесь передают. Здравствуйте, огромнейшее спасибо, Санкт-Петербург, тебе тоже большой привет. Настя Центр, поздравляем с Днем Великой Победы. Спасибо, это, скорее всего, Сергей Иванович нам написал здесь вот без подписи сообщение. Спасибо, мы вас также поздравляем. Ну и, друзья, ждем еще больше сообщений от вас, так что пишите, делитесь настроением, зачитаю в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: за успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.ru.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 12 по 18 мая в Орске временно ограничат движение трамваев из-за реконструкции площади Гагарина. На первом этапе уберут старые опоры и заменят контактную сеть. Ограничение коснется маршрутов от проспекта Мира до станции Орск и станции Никель. Изменения могут корректироваться. Проект реконструкции предусматривает новое покрытие, освещение зоны отдыха и стелу Орск, город трудовой доблести. Работы будут идти поэтапно до 2029 года. Но губернатор Евгений Солнцев надеется завершить их раньше. 13 мая в администрации Гайского муниципального округа состоится совместный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прием проведут уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Ленькова и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области Руслан Шерстнев. Обратиться с вопросами жители могут с 12.00 до 13.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 835-36-2-405-95. Работа аэропортов на юге России полностью восстановлена после временных ограничений, сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, авиасообщение на южном направлении осуществляется в полном объеме, а управление воздушным движением вновь работает без ограничений. Оперативный штаб при Минтрансе продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Сегодня аэропорты юга страны уже обслужили 83 рейса и около 11 тысяч пассажиров. Накануне было выполнено более 440 рейсов. Ограничения ввели 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостановили работу аэропорты Сочи, Краснодар, Минеральных Вод, Махачкалы и других городов юга страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Всем большой привет, на связи с вами Настя Центр. И сегодняшний день мы продолжаем праздновать, передавать привет и просто делиться настроением здесь в эфире Радио Хит. Веселимся, слушаем самую лучшую музыку и самые замечательные треки. Так что обязательно подключайся к нам, делай громче и не упусти возможность услышать все это самым первым.
1: Смотри,

0: информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
4: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: здесь готовим для вас хорошую музыку, море классного настроения. И, в общем-то, все это делаем, естественно, специально для самых любимых слушателей, для вас. В эфире «Радио Хит» дарим множество позитива, чтобы вы, неважно, где бы вы сейчас ни находились, ну, быть то, может, на работе, или у вас сегодня выходной, или вы, не знаю, занимаетесь огородными делами. В общем, всегда и везде берите нас с собой. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы улыбнулись и двигались по этому замечательному дню, только идя вперед с высоко поднятой головой. Ну, а мы продолжаем. Впереди множество классных треков уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.
3: Далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад авто в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
5: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-00 для зрителей старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Железоржа, рим, железоржа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, мы вам еще раз напоминаем и говорим, пишите нам как можно больше, как можно чаще сообщения. Мы их с огромным удовольствием все видим, читаем и так, и в эфире. Ну, в общем, очень ждем, поэтому всем и каждому напоминаю, что координаты у нас прежние. Телеграм, приложение Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Для самых смелых и активных, так что давайте-ка, очень жду, будут звоночки, будем выводить вас в эфир, дарите друг другу позитив на все Оренбуржье и не только. В общем, ждем всех и каждого. Пока же у нас здесь впереди на горизонте множество замечательных треков и информация о погоде на сейчас и приближенный вечер.
1: Смотри, смотри.
2: Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске сейчас плюс 14, вечером до плюс 12. В Оренбурге плюс 14, вечером плюс 12 градусов. В Ясном плюс 15, вечером плюс 12 градусов. В Ковандыке и Медногорске плюс 15, вечером до плюс 10. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Картина Александра Осьмеркина во дворе Эрмитажа, хранящаяся в Оренбургском областном музее ИЗО, впервые экспонируется в Государственном Эрмитаже. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Александр Осьмеркин. Эрмитаж» в 1945 году, посвященная блокадной истории музея. На выставке представлены две работы художника во дворе Эрмитажа из Оренбурга и внутренний двор Эрмитажа из Карелии. Директор Оренбургского музея Юрий Комлев подчеркнул ценность картины, напоминающей о сохранении культурного наследия в трудные годы. Картина Осьмеркина передает атмосферу послевоенного Ленинграда и рассказывает о судьбе Эрмитажа. Выставка будет работать до 26 июля 2026 года. В Оренбургской области проходит акция «Лица дошкольного детства», посвященная педагогам, которые заботятся о детях. Одна из таких педагогов – Лина Владимировна Сидоренко из детского сада номер 39 города Новотроицка. Она создает атмосферу комфорта, уделяет внимание физическому развитию и здоровью детей, применяя здоровьесберегающие технологии, организуя спортивные занятия. Лина Сидоренко сама ведет спортивную секцию, участвует в марафонах и ведет блог «Педагоги на спорте». Она также победила в конкурсе «Сердце матери», «Сердце отчизны» и в номинации «Мама. Творческая личность» получила награды за профессиональные и спортивные достижения. Говорить об аномальной жаре в июне пока преждевременно, однако в ряде регионов России температура действительно может оказаться выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, точные прогнозы опасных погодных явлений синоптики могут давать лишь на ближайшие трое суток, поэтому утверждать, что июнь будет экстремально жарким, пока нельзя. Однако по долгосрочному прогнозу средняя температура может оказаться на 1 градус выше нормы в регионах северо-западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на севере-западе Красноярского края. В центральной части страны, включая Москву, июнь ожидается близким к климатической норме. В большинстве остальных случаев регионов также не прогнозируется серьезных отклонений. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

away. Еще раз приветствую всех в эфире Радио Хит. С тобой на связи Настя Центр. А на студийных 15.06. И, соответственно, настало время, когда мы здесь будем разговаривать с минуты на минуту о праздниках в рубрике Хит Холидей. И вообще, в целом, получать удовольствие от этого дня, слушать музыку и наслаждаться выходными праздничными днями. Так что оставайся с нами и не пропусти. Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день мы вам рассказываем о праздниках в нашей рубрике «Хит Холидей». Сегодня 10 мая на календаре, воскресенье. Сегодня Международный день матери отмечается. Так что, мамочки, мы вас поздравляем, любим, ценим и обнимаем. День семейных трусов

0: день немецкой овчарки, сегодня день печени и лука, день шоколадной рыбки. И именины сегодня отмечаются. Они у Анастасии, Марии, Сергея, Ивана, Павла, Петра, Николая, Георгия, Семена и Степана. Мы всех причастных поздравляем, двигаемся вперед навстречу музыке. И напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
1: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис, когда важен результат.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта.

0: отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Расскажу вам одну очень милую историю. В общем-то, в Канаде живет замечательная собака Хаски по кличке Миссия. И, конечно, утро для нее всегда было радостным временем суток, так как она отправляется в специальный собачий детский сад, где отлично проводит время. Но в одно конкретное утро Миссия была разочарована, ведь хозяин сел на велосипед и уехал без нее. Все потому, что в тот день питомицу должны были отвезти на ветеринарный осмотр. Но когда другие домочадцы принялись искать собаку, обнаружили, что она сделала во дворе подкоп под забором и скрылась. Хорошо, что искать Миссии долго все-таки не пришлось. Она отправилась туда, куда, по ее мнению, и должна была отправиться, то есть в детский сад. Сотрудники собачьего садика уведомили владельцев хаски о том, что животное у них, собака была в порядке, хоть и запачкалась. И хозяева, и сотрудники считают, что любовь Мисси к саду обусловлена еще и тем, что там она ежедневно общается со своим лучшим четвероногим другом Шегги. Ну, вот такая милая история сложилась.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дефис».

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4040.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Пломбир первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первый вкус.
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрывает жилет Амиф. Кино скорее билет.
4: Билет?
5: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армия». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, продолжаем зачитывать ваши сообщения. Вика нам написала: Оренбург лучший. Ну, не могу не согласиться, действительно, город Оренбург замечателен. Кстати, всему городу огромнейший привет. Ну и всем нашим слушателям тоже дарим лучи добра, море яркого настроения и позитива. И не забываем о том, что ваши сообщения также приносят нам удовольствие. Соответственно, их наилучше написать, поделиться эмоциями уже сейчас. Понадобится вам Telegram и Макс 8922-878-2929. Впереди у нас Флорида отметится, ну и информация о погоде с минуты на минуту также будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 15, вечером плюс 11. В Оренбурге плюс 16, вечером плюс 13. В Ясном плюс 13, вечером до плюс 11. В Кувандыке и Медногорске плюс 14, вечером плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохи.
10: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
11: Зажечь огни земли.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске появятся 4 новые детские спортивные площадки. На улицах Станиславского 61, Ленина 83, Омской 60 и Гомельской 69. Глава города Артем Воробьев подписал соответствующее постановление. Инициатива исходит от жителей, которые неоднократно просили благоустроить дворы. На Омской 60 планируется установить качалку, балансир, карусель, песочницу, игровой комплекс и тренажеры за 360 тысяч рублей. На Гомельской 69 детскую площадку с каруселью, песочницей, качелями и скамейками за 380 тысяч рублей. На Ленина 83 детско-спортивную площадку с игровым комплексом, тренажерами и зоной отдыха за 380 тысяч рублей. На Станиславского 61 современную спортивную площадку для детей и взрослых за 400 тысяч рублей. Все проекты планируется реализовать в 2027 году. Жители готовы участвовать в благоустройстве территорий. С начала сезона в Оренбургской области зарегистрировано 489 случаев укусов клещей, из них 183 у детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор на 6 мая. Клещи зафиксированы во всех муниципалитетах. Больше всего обращений в Оренбурге 88, Новотроицке 45, Орске 31, Оренбургском районе 38. Случаев клещевого энцефалита и боррелиоза пока нет. Исследовано 1394 клеща. В 29 случаях выявлен боррелиоз, в одном вирус энцефалита. Жителям напоминают о мерах предосторожности: закрытая одежда, репелленты, осмотры. При укусе клеща следует немедленно обратиться к врачу. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступит депутат Брянской области областной думы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотни тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предлагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья может вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Большой привет всем нашим слушателям. Ну и, конечно же, я, Настя Центр, продолжаю проводить этот день вместе с вами, дарить море хорошего настроения и музыки уже сейчас. Поэтому скорее бежим прибавлять свой приемник на максимум. Делаем громче, чтобы все услышали, как нам весело и хорошо проводить эти праздничные выходные. Музыки впереди много, и вся она замечательная.
1: Смотри,

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 12 лет.
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
10: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
11: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
12: Зависит только от тебя.
10: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

Технологии, конечно, не стоят на месте. Особенно поразит технология водителей, да и тех, у кого есть автомобили. В общем, новое устройство, разработанное, естественно, китайской компанией. Это портативный автомобильный туалет, который выдвигается из-под пассажирского сиденья вручную или с помощью голосовой активации. Пассажир может выдвинуть его обратно после использования, таким образом не занимая дополнительного пространства внутри автомобиля. Он оснащен вентилятором, вытяжной трубой для удаления неприятных запахов, а также оснащен вращающимся нагревательным устройством для испарения и сушки других отходов. Многие пользователи китайских социальных сетей отметили практичность туалета в автомобиле, поскольку во время крупных государственных праздников люди по часам застревают на шоссе, не имея возможности справлять необходимые нужды. Ну, слушайте, здесь, конечно, вопрос есть. Наверное, это хорошая все-таки история, но, знаете ли, пассажирская, да, значит, это пассажирский туалет для справления нужды. Хорошо, а как же действовать, если вы, например, едете в такси, у вас какой-то комфорт-класс, и вот есть туалет, и вы, значит, захотели сходить, но как-то некомфортно при других людях, наверное, будет. В общем, странная технология, если честно, но все-таки ваше мнение тоже хотелось бы узнать. Пишите и делитесь своим мнением уже сейчас. Мы же подарим вам музыку в эфире «Радио Хит». Сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес: город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон +7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
7: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: делаем музыку громче и сопровождаем этот день, естественно, самыми жаркими треками и просто наслаждаемся моментом, выходными, праздничными днями. Берем за руку своих родных, близких, соседей, коллег по работе. В общем, неважно, где вы сейчас находитесь, главное это делать с музыкой от радиохита. Ну, не знаю, пересаживать какие-то свои цветочки, обустраивать огород, наводить порядок дома, быть на свежем воздухе, гулять, кататься на велосипеде, на скейтборде, неважно, в общем, где вы, главное, музыка пусть будет с вами, она принесет вам массу яркого настроения. Так что делаем громче и двигаемся вперед.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Очень нам нужна в саду вода.
3: Без воды и не туда, и не сюда.
1: А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить.
2: В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей.
1: Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
5: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Картина Александра Осьмеркина во дворе Эрмитажа, хранящаяся в Оренбургском областном музее ИЗО, впервые экспонируется в Государственном Эрмитаже. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Александр Осьмеркин. Эрмитаж в 1945 году», посвященная блокадной истории музея. На выставке представлены две работы художника во дворе Эрмитажа из Оренбурга и внутренний двор Эрмитажа из Карелии. Директор Оренбургского музея Юрий Комлев подчеркнул ценность картины, напоминающей о сохранении культурного наследия в трудные годы. Картина Осьмеркина передает атмосферу послевоенного Ленинграда и рассказывает о судьбе Эрмитажа. Выставка будет работать до 26 июля 2026 года. В Оренбургской области проходит акция «Лица дошкольного детства», посвященная педагогам, которые заботятся о детях. Одна из таких педагогов – Лина Владимировна Сидоренко из детского сада номер 39 города Новотроицка. Она создает атмосферу комфорта, уделяет внимание физическому развитию, здоровью детей, применяя здоровьесберегающие технологии, организуя спортивные занятия. Лина Сидоренко сама ведет спортивную секцию, участвует в марафонах и ведет блог «Педагоги на спорте». Она также победила в конкурсе «Сердце матери», «Сердце отчизны» и в номинации «Мама. Творческая личность» получила награды за профессиональные и спортивные достижения. Говорить об аномальной жаре в июне пока преждевременно, однако в ряде регионов России температура действительно может оказаться выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, точные прогнозы опасных погодных явлений синоптики могут давать лишь на ближайшие трое суток, поэтому утверждать, что июнь будет экстремально жарким, пока нельзя. Однако по долгосрочному прогнозу средняя температура может оказаться на 1 градус выше нормы в регионах северо-западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на севере-западе Красноярского края. В центральной части страны, включая Москву, июнь ожидается близким к климатической норме. В большинстве остальных случаев регионов также не прогнозируется серьезных отклонений. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что, вот и плавно день перешел в наш замечательный вечер, который мы ждали для того, чтобы совершить все свои планы, естественно, под самые лучшие хиты, под ритмы, под радиохит. Так что давайте продолжать в том же духе. Музыки впереди много, а еще информация о праздниках также будет присутствовать в нашей рубрике «Хит Холидей». Слушай! Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать вам о праздниках, какие сегодня события отмечаются 10 мая в это воскресенье. А Международный день матери сегодня. Всех мамочек поздравляем с праздником. Спасибо вам большое. Очень вас любим, ценим и обнимаем. День семейных трусов сегодня отмечается. Также день уборки в комнате или день чистой комнаты. День 9 жизней, день доверять своей интуиции. А также сегодня Всемирный день движения за здоровье. Всемирный день домашней птицы. А также сегодня, что из интересного. Вот фестиваль котов, день книги, праздник цветов. День матерей во многих странах отмечается сегодня. Также день немецкой овчарки, день печени и лука. День шоколадной рыбки. А также день без обуви, день креветок отмечается. Ну и сегодня еще друзья именины. Они у Анастасии, Марии, Сергея, Ивана, Павла, Петра, Николая, Георгия, Семена и Степана. Мы всех причастных поздравляем и двигаемся вперед навстречу музыке, хорошему настроению, ярким эмоциям. Дискотека «Авария», также «Иракли» уже далее в эфире «Радио Хит».
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Рим, желена вжа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
2: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.

0: Игру или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311-565-833-200-061.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что, друзья, этот день подходит к своему завершению, но вечер у нас еще впереди, много всего интересного, хорошего будет здесь в эфире. Также приветы ваши зачитываю, спешу. Глеб, с днем рождения написали нам. Глеб, мы вас поздравляем, всего самого прекрасного и наилучшего. Всем привет и хорошего вечера. Также сообщение к нам прилетело. Также благодарим, желаем всего самого хорошего. Пусть ваш вечер также пройдет ярко и, ну, незабываемо, конечно же, да. Ну, а мы подарим вам музыку для хороших эмоций. Ну, информацию о погоде также расскажу. Ну, а после немного хит-мюзик-чарта и итогов, которые были на этой неделе, мы узнаем, как распределились места.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
1: Какие итальянцы?
0: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрывает жилетами, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 15, вечером плюс 11, в Оренбурге плюс 16, вечером плюс 13, в Ясном плюс 13, вечером плюс 11, в Кувандыке и Медногорске плюс 14, вечером до плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов Ри. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: всегда есть время отдыху. Смотри радио.
1: Ну что, друзья, под такие хорошие ритмы мы продолжаем наслаждаться, получать массу хорошего настроения. Всем еще раз пожелаю доброго вечера, приятных выходных. Ну и напомню, что сегодня на связи с тобой была Настя Центр. Всем пока!

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске появятся 4 новые детские спортивные площадки. На улицах Станиславского 61, Ленина 83, Омской 60 и Гомельской 69. Глава города Артем Воробьев подписал соответствующее постановление. Инициатива исходит от жителей, которые неоднократно просили благоустроить дворы. На Омской 60 планируется установить качалку, балансир, карусель, песочницу, игровой комплекс и тренажеры за 360 тысяч рублей. На Гомельской 69 детскую площадку с каруселью, песочницей, качелями и скамейками за 380 тысяч рублей. На Ленина 83 детско-спортивную площадку с игровым комплексом, тренажерами и зоной отдыха за 380 тысяч рублей. На Станиславского 61 современную спортивную площадку для детей и взрослых за 400 тысяч рублей. Все проекты планируется реализовать в 2027 году. Жители готовы участвовать в благоустройстве территории. С начала сезона в Оренбургской области зарегистрировано 489 случаев укусов клещей, из них 183 у детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор на 6 мая. Клещи зафиксированы во всех муниципалитетах. Больше всего обращений в Оренбурге – 88, Новотроицке – 45, Орске – 31, Оренбургском районе – 38. Случаев клещевого энцефалита и боррелиоза пока нет. Исследовано 1394 клеща. В 29 случаях выявлен боррелиоз, в одном вирус энцефалита. Жителям напоминают о мерах предосторожности: закрытая одежда, репелленты, осмотры. При укусе клеща следует немедленно обратиться к врачу. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступит депутат Брянской области областной думы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотни тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предлагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья может вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: категория 12+.
1: Праздничный привет всем, кто вместе с нами. На связи Макс Мочалов и 20 лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала Смотри.Радио. Спасибо им за это. Теперь мы можем полноценно насладиться выходными. И начнем мы с тройки лучших прошлой недели.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте была Биар Вульф и ее Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни.
1: Дзеба, Португал, The Man и их Dive into Ocean были на второй строчке. А лидером хит-мьюзик-чарта был Ибон и его Hollow.
0: Хит-мьюзик-чарт.
1: Ну а теперь давайте встречать ту, которая на прошлой неделе выбыла из нашей двадцатки лучших, а сегодня к нам вернулась Ava Max с треком Don't Click Play.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это был Камрад с треком Be Mine. Мы же с удовольствием дарим вам все самое лучшее из мира музыки, чтобы вы в полной мере насладились моментом. А как иначе, ведь праздничные выходные должны быть яркими, и мы их точно такими сделаем. Так что звук делаем громче и веселимся под трек Vertigo, а Alan Roxton в этот раз на 18-м месте.
0: 18-е место.

0: были Kangs и If I Feel London с треком Galaxy. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на Смотри Радио.
1: Реклама. Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первый вкус.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
5: Хит Мьюзик Чарт.
6: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
7: В нашем хит-параде все треки уже расставлены. Мы просто озвучиваем вам результаты. А вот в вашем дне, если еще есть какие-то пустые места, срочно их заполняйте яркими встречами и интересным движем. А чтобы двигалось веселее, добавим активности. И с этим нам точно поможет двадцатка лучших треков недели. И мы уже добрались до 14-го места. Тут у нас Heaven с треком Iron.
5: 14-е место.

Мы же знаем, что с этой кем-то очень избегаемой точки многие наши музыкальные участники взлетали к вершине, которой также тянется Hall of Fame, и его трек «Тону» утянул своими ритмами многих из нас и, думаю, еще долго будет двигаться, держась не только на 12-м месте, но и повыше.

0: Music Chart.
1: Айзгер Герт и Зиверт продолжают банковать в эфире. Хотя нет, это наши слушатели вкладываются в их банк, что и помогло им продвинуться выше с 12 на 11 место. А вот десятку лучших в этот раз открывает неожиданный дуэт. Одного мы знаем еще из начала 2000-х, а вот вторая ворвалась во все чарты мира в 10-х. И вот в 20-х они объединились, чтобы тряхнуть стариной, и у них это получилось. Поздравляем Боба Синклера и Кейжа с треком «I Can Wait». Они заняли 10-е место.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Sony Fardera и D.O.D. с треком Think About Us. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей – в общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
7: Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
8: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис, когда важен результат.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбургский.

Насыщаем ваш день музыкой, причем самой жаркой, яркой и отборной, конечно. Отбор мы проводили вместе с вами, теперь расставляем всех по местам, но мы не забываем и тех, кто не смог попасть в нашу двадцатку лучших. И прямо сейчас давайте их вспомним. Вы были в этот раз матерые старички Дэвид Гетта, Хайптон и Бонни Тайлер с треком «Together». Хитовый и очень долго находился.

0: Hit Music Chart.
1: Эти хиты еще могут вернуться, но решать только вам. Мы же продолжим с теми, кто остался в топе. И на восьмом месте у нас Афинзау, Мадизм и Роберт Майлз с треком «Хаутея».
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире «Пустоту внутри нас» и себя заполнил Ибан. Его трек «Hollow» очередной раз рассказал нам о разбитом сердце, которое заполнила пустота. И тот факт, что в прошлом выпуске он был на первом месте, может эту пустоту, конечно же, увеличить. Но мы заполним все вокруг и всех и каждого теплом и радостью. И для большего эффекта делайте громче. В таком ритме мы продолжим шагать по праздничным выходным, а вы не отставайте. Ведь мы уже добрались до шестой строчки нашего хит-парада, где расположился Airbox с треком «Grisland».
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Пятерку лучших на этой неделе открывает тот, кто с прошлого года взлетел в нашем хит-параде к вершине и очень долго там находился. Но с приходом весны Альберт Брайт стал терять популярность и частенько стал скатываться. Две недели назад ему удалось вернуться в тройку лучших, но на прошлой неделе он спустился на 7-е место. Но он не сдается, снова идет вверх, но и сегодня он занимает 5-ю строчку. А вот следом у нас вновь выбывший из тройки лучших, кстати. Алок Дзеба и Португал The Man с треком Dive Into the Ocean в прошлом выпуске были вторыми, а сегодня, к сожалению, даже не попали в тройку.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Никуда не переключаемся, скоро вернемся, а пока рекламная интеграция в эфире.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824 324-824. ООО «Афина».
5: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Праздничный хит-парад в эфире продолжается, и мы вместе всю неделю готовились к нему, чтобы на выходных у нас был целый час любимых хитов, которые точно сделают ваш выходной незабываемым. Добравшись до вершины, на пути мы встретили настоящие хиты, но остались самые-самые. И на третьем месте встречаем Алока и Иллениум с треком «To the Moon».
1: Третье место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: С этого самого момента объявляю новую веху нашего хит-парада. В наш топ на прошлой неделе ворвались новички, которые перевернули игру. И сначала мы...

0: Music Chart.
1: Вот и вершина, и тут нас ждет настоящая королева музыки и эпатажа. Она не только доказала мощь своего голоса, но и показала, какими могут быть клипы в 2026-м. Несравненная Беарвульф влетела в наш эфир ярко и смогла зажечь огонь любви во всех нас с помощью своего феникса. Поздравляем, сегодня она становится лидером хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.
2: Зажечь огни земли.

0: Австралия. 19 часов. Это радио Хит. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: на Радиохит.
1: Все верно. Всем привет и добрый вечер. Конечно же, я уже здесь, чтобы составить вам компанию на него. В начале этого вечера вы услышали лучшие песни, которые, по вашему мнению, оказались самыми любимыми в эфире Радиохит. Эту подборку подвел для вас Макс Мочалов. А теперь мы готовы расслабиться и отдыхать. Ведь сегодня можно себе это позволить. Вчера мы веселились, сегодня мы, скорее всего, от этого веселья отходим. Ну, раз уж так, будем отдыхать, конечно же, музыкально, чтобы больше удовольствия получать. Ну а чем же параллельно будем заниматься? Прямо сейчас пришло время решить. Принимайте решение. Также с хорошим мелодичным сопровождением. Оно уже на подходе. Альфа и Ману Чао, Амами Пьячи впереди. С летом Тату 220.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника покупай.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А Мэйсик Маршал Джефферсон и Салам Дас вновь напоминают нам о том, что жизнь в мелочах. Ну и после этого мы обратимся к чему-то более важному, чтобы как раз-таки составить свою жизнь и направить ее в правильное русло уже завтра. Звезды нам подскажут, чего ожидать и что делать в замечательный наш новый понедельник. Ну а мы все это вам расскажем в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит сразу после этого трека. Ожидайте!

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, мы с вами уже подметили, что завтра новая неделя, понедельник. Но в этот раз мы будем с вами отдыхать. Так что день, конечно, должен пройти намного легче. Будет 11 число. И как его следует провести, нам уже поведали звезды. А мы ведаем для вас в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Слушаем.
2: Овен.
1: Вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если на завтра вам кто-то сообщит, что он все в подробнейшем образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи уж точно не стоит.
2: Телец.
1: Сделайте подарок себе завтра. Неважно кому, какой и по какому поводу. Просто сделайте.
2: Близнецы.
1: Пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы всяких неприятностей.
2: Рак.
1: Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.
2: Лев.
1: Завтра вам следует действовать с особой осторожностью, дабы вызывать помощь кому-то, не приступить некоторые грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и за его поступки.
2: Дева.
1: Всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут для вас удачны.
2: Весы.
1: Завтрашний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречи просто так.
2: Скорпион.
1: Вы будете на редкость нетерпеливым. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах нового состояния. Так что имеет смысл постараться нетерпение это как-нибудь скрыть.
2: Стрелец.
1: Вы можете ни с того, ни с сего восстать против всего мира, и в целом, и каждый его составляющий в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий.
2: Козерог.
1: Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно, куда пойти, спросите чего-нибудь совета и поступите наоборот.
2: Водолей.
1: Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам завтра может встретиться надежная точка опоры, так что постарайтесь ее не пропустить.
2: Рыбы.
1: Завтра у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль, ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Железом жа, рим, железом жа, рим. Колбаски, гриль, купаты или крутой шашлык. Ау!
2: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы.

Смотри радио, также не забывай прокладывать обратную связь с нашими слушателями и зачитывать в том числе их сообщения. И вот одни из них. Эльвира поделилась: «Сердиков, я тебя люблю» с восклицательными знаками. Видимо, очень громкое заявление. Дорогой Сердиков, непременно принимай его и отвечай ей взаимностью. Мы все ожидаем Эльвиры. Благодарим за сообщение. Никит написал: «Всем привет и хорошего вечера. Привет из Орска. Здравствуйте, Климановы». Вот, ну и Наташа поделилась, нечаянно я ее сообщение зачитала также. Всем привет и хорошего вечера, написала именно она. Конечно же, всем огромнейший привет летит и от ведущих радио «Хит», от «Смотри радио». Ну и мы ожидаем еще больше сообщений, которые вы можете отправить прямо сейчас. Открывайте нашу платформу «Смотри.радио» или набирайте номер 8922878229 и пишите нам в Максе или Телеграме.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывает же нет томи. В кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки.

0: на Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Восточное Оренбуржье начинает потихонечку лицезреть чудеснейший закат. И я думаю, песня от Сиесты и Брианы Грейс в начале этого часа «Beautiful Places» наталкивает на мысль, что этим непременно хочется наслаждаться. Если вы находитесь не в машине, не на улице, а где-то у себя дома или в закрытом помещении, напоминаю, что вы можете туда прорубить окошко, открыв на телевизоре наш канал «Смотри радио». Там можно увидеть все красоты Восточного Оренбуржья, причем из разных мест. Конечно же, нас, диджеев, вот помахаю вам в кадр. И, в принципе, также наслаждаться музыкой, но у себя дома, занимаясь параллельно какими-то важными делами. Если у вас появилось желание это сделать, и вы направляетесь домой, конечно же, включаем и смотрим. Ну, а мы продолжим вас радовать лучшими мелодиями. Джонас Блум Алиф, Edge of Desire в эфире.
2: Внимай настроение. Смотри радио.

0: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: важен результат.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
2: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Радиохит, несомненно, знает, что у нас много слушателей больших и семей, конечно же, маленьких слушателей тоже достаточно, ну а в таком случае мы все-таки некрасиво поступим, если обделим их перед их замечательным праздником, Днем Детства. Дорогие родители, прямо сейчас у вас есть возможность забрать для них приз, 2 билета на закрытый показ фильма «В День Детства». Звоните 21-103-7, код города 3537.

0: «Детство в кино» на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Итак, и первым попытается забрать наши билеты сегодня Жанат. Вечер добрый.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну что ж, делитесь, кому вы готовы выиграть эти билеты сегодня?
2: Для любимой жены.
1: Для любимой жены? Отлично. А детки?
2: И деткам, конечно.
1: Конечно. Ну, два билета вы можете сегодня забрать. Для этого вам нужно ответить всего лишь на один вопрос верно. Он про советские мультфильмы и сказки. Если что, с женой можете тоже посоветоваться. Вопрос таков. Что любил есть Карлсон?
2: Варенье.
1: Так, первая позиция угадана. А вторая позиция? Варенье и... Хлебобулочное изделие.
2: Булочки, булочки.
1: Ну там, правда, не совсем так называлось. Попробуйте. Точно назвать попробуйте.
2: Баранки.
1: Ну ладно, булочки мы примем. Там было варенье и плюшки. Я считаю, все-таки вы, Жанат, верно ответили. Ну практически даже.
2: Да.
1: Ну как же мы вам не дадим билет? У вас такое хорошее настроение. Жанат, поделитесь, почему оно такое хорошее?
2: Потому что выходные, праздники.
1: Ой, ну вот и правильно. А наша музыка вас не порадовала, что ли?
2: Обязательно порадовала.
1: Обязательно. Ну и как вам тогда не отдать билеты? Да, Жанат, поздравляем. Два билета у вас уже появилось. Вот, вы можете отправиться туда с кем-то, либо еще докупить и забрать, в общем-то, куш, всю свою семью собрать и отправиться на этот закрытый просмотр. Ну что ж, я так понимаю, вы в еще более лучшем настроении, чем были. И я думаю, им нужно с кем-нибудь поделиться.
2: Вообще очень хорошее настроение. Должен порадовать нас.
1: Так, а кому-нибудь мы будем передавать привет? И, быть может, если вам хочется.
2: Всем привет, кто меня узнал. Всем отчанам, нашим ветеранам. Днем Победы.
1: Замечательно. Благодарим вас, Жанат. Также поздравляем с тем, что у вас появилось эти два билетика. Оставайтесь с нами на связи. После выхода расскажу вам, как их забрать. Ну, а я сообщу, что закрытый кинопоказ ко дню детства от Радио Хит и Орск.ру разыгрывается для вас. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радио Хит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы Смотри Радио и Орск.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика местной гастрономии Жилен. Надежный партнер предприятия Ормед. Специальный партнер Империя Яблок. Магазин фирменной техники, а также партнер ресторан доставки японской еды. Суши-роллов. Ожидаем следующего розыгрыша. Продолжаем веселиться с Радио Хит и встречаем следующий трек.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
8: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
9: Железом жа, рим, железом жа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
10: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

не забывайте о том, что нас можно также смотреть. Мы не зря называемся «Смотри радио». И помимо нашего канала «Смотри радио», у нас есть наши группы ВКонтакте, Телеграме и в Максе. Они находятся. Можете зайти везде, где вам угодно. Нас также можно там найти всего лишь по нику «Смотри радио». И там как раз-таки содержится много всего интересного, важного и нужного, что мы, возможно, даже не говорим в эфире, но говорим в этих группах быстрее. Ну или говорим в эфире, а вы можете это прослушать, но непременно найти именно там. Все наши рубрики, наш хит-мьюзик-чарт и все самое необходимое, что нужно о нас знать, там также находится. Ну или хотите узнать о нас больше, тогда следует также отправиться именно туда. В общем, причин, почему туда следует направиться и подписаться, конечно же, я назвала уже прилично. Там уже каждый из вас может определиться свою личную и важную. Ну а я продолжаю возвращаться к тому, к чему мы, собственно, здесь и собрались. Феликс Джейн и Каскейда, Бо Ютюрни впереди, следом Нелли, Just a Dream. Встречаем, наслаждаемся.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе Тео всего за 12 500 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 12, ночью ожидается плюс 3, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13, и ночью температура опустится до плюс 2, и завтра днем поднимется до плюс 14. В Ковандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 4, завтра днем плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Продолжаем разделять наш вечер с Радио Хит. Музыка также продолжает нас радовать. Avalon Rockstar открыл этот час вместе со своим треком Vertigo. Дальше больше. Соня Фадера, Дот и Папи Баском порадуют вас с треком Think About Us. Следом ожидается Динамит, Я не забуду. И, конечно же, в этом часе мы, помимо этого, успеем затронуть и завтрашний день, узнать, как он пройдет и чего нам следует от него ожидать. В общем, ну, всего интересного, веселого и музыкального ожидает нас впереди. Оставайтесь с нами, делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье-Всебай» приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.

0: по телефону. Все.
1: До встречи, братка.
2: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+.

0: дистанционной продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огнип 311-565-833-200-061.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

помните, да, в начале часа я сказала, что мы будем также планировать завтрашний день. И, похоже, это время настало. Середина часа близится. На все наши слушатели достаточно постоянные, думаю, знают, что это значит. Это значит, что нас ожидает гороскоп сразу после этого трека. Наслаждаемся, ожидаем, готовимся планировать.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Для всех, кто не в курсе, завтра 11 мая. Мы продолжаем отдыхать. И, конечно же, это очень приятно, ведь завтра понедельник. Он будет достаточно приятным для нас, если у нас также ожидается отдых. Ну и как же нам этот отдых украсить или в целом завтрашний день, мы узнаем при помощи звезд в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит». Встречаем.
2: Овен.
1: Вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он же все в подробнейшем образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи уж точно не стоит.
2: Телец.
1: Сделайте подарок завтра. Неважно кому, какой и по какому поводу. Просто сделайте.
2: Близнецы.
1: Завтра, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы всяких неприятностей.
2: Рак.
1: Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.
2: Лев.
1: Вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некой грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.
2: Дева.
1: Всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачные.
2: Весы.
1: Завтрашний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
2: Скорпион.
1: Завтра вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах нового состояния. Так что имеет смысл постараться это нетерпение скрыть.
2: Стрелец.
1: Вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий.
2: Козерог.
1: Начинайте двигаться. Направление определите позже. Если же вам не совсем все равно, куда прийти, спросите чего-нибудь совета и поступите наоборот.
2: Водолей.
1: Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам завтра может встретиться надежная точка опоры, так что постарайтесь ее не пропустить.
2: Рыбы.
1: У вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправка. Обычные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнения. Исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Итак, а мы продолжаем делиться вашими сообщениями в эфире «Смотри радио». Написала Мария. Всем привет. Передаю привет бабушке Наташе и сестре Ангелине. Привет в ответ, Мария. Привет и также отправляются вашей бабушке и сестре. Ну, а сообщение появляется на канале «Смотри радио». «Лови букет», написал некий. Привет из Алатыря. Привет Алатырю от «Смотри радио» и Восточного Оренбуржья. Виктория поделилась. Всем привет из Овчинного городка. Также огромнейший привет от отправляется от нас. Ну и Вика написала: Оренбург лучший. Без сомнения, конечно же, Оренбургу и вам, Виктория, отправляется приветик. А если вам, дорогие телерадиосмотрители, есть что сказать у нас в эфире, то непременно делитесь. Наш портал «Смотри радио» продолжает работать и принимать ваши сообщения. Ну и также у нас есть номер 8-922-878-2929 для ваших посланий в Максе и Телеграме. Действуйте и продолжайте мелодично веселиться.

0: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, они в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 10, ночью ожидается плюс 3, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8, ночью температура опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 11, ночью плюс 4, завтра днем плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Это «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Итак, уже на всех улицах Восточного Оренбуржья давным-давно стемнело. Зажглись огонечки, потому что этот день потихонечку начинает подходить к концу. На наших студийных уже 22.03, мы готовимся встречать следующий день и отправляться, конечно же, на отдых. Хотя не все, соглашаюсь, не все, потому что завтра не всем и нужно на работу. В принципе, завтра у нас официальный выходной, так что можем себе позволить, во-первых, сегодня побольше отдохнуть, повеселиться, во-вторых, завтра никуда не подниматься. И это, конечно, здорово. И это круто. Поэтому мы продолжаем разделять свои лучшие моменты. Все веселье, все, что только можно вместе с Радио Хит, чтобы было в разы лучше и веселее. Ну, а музыка продолжает нас радовать дальше. Шуз и Капспорт, Only You прямо по курсу. Следом смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Вдохновляемся.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

продолжаем удивляться вместе со «Смотри радио». И что же мне сообщили такого интересного, что ваша кошка, если она у вас есть, может быть левшой или правшой. Да, это реальный факт, который влияет на характер вашего питомца, как выяснили ученые из Белфаста. Правши – это чаще спокойные и уверенные кошки, левши – тревожники, которые во всем осторожничают. Проверить легко, положите лакомство в узкий стакан и посмотрите, какую лапу кот будет использовать первой, чтобы достать еду. В общем, бежите, бегом все проверять своих котов и кошечек. Я, конечно же, отправлюсь домой и тоже это непременно проверю, а потом сообщу и вам, если вам будет интересно. Ну и, конечно же, делаем мы это все с хорошим музыкальным сопровождением, чтобы было веселее. Да, миловато, Фаст впереди, следом Бандера с «Сумасшедшие ночи».

0: мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». ОГРНИП 311-565-833-200-061.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: что ж, мы сегодня с вами слушали итоги Hit Music Chart от Макса Мочалова. Вы выбирали музыку, которая вам нравится, а мы давали вам ее послушать вновь и вновь. Ну а теперь мы создаем новый топ, ведь начинается новая неделя. Напоминаю вам, что проголосовать за любимые треки вы также можете на нашем портале smotri.radio с категорией 12+, во вкладке Hit Music Chart. Там нужно поставить сердечко на трек, который вам понравился больше всего, и надеюсь, именно он попадет в тройку лучших или хотя бы в подборку Hit Music Chart. Ну что ж, будем оценивать музыку, чтобы знать, что лайкать. Tokyo Hotel, California Nights впереди, следом парашют Я в Runaway, следом поговорим о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 9, ночью ожидается плюс 3, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8, ночью температура опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 8 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 8, ночью плюс 4, завтра днем плюс 16. 16 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

Ну что, дорогие горячо любимые, день подходит потихонечку к концу, буквально часик, и мы встретим 11 мая, новую неделю. И, конечно же, к этому нужно как морально подготовиться, так и физически. Ну, в смысле поспать, конечно же. Все, кто отправляются на боковую, желаю, конечно же, выспаться. Добрых и сладких снов всем, кто продолжает веселиться. Веселитесь всем, кто работает. Продуктивного окончания рабочего дня. Ну и, конечно же, всем всего хорошего. До скорых встреч.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит.
1: Реклама.
0: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Either you're mine.

0: домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Макс.
2: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Натуралия. Полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 2508.

0: Солнце красное на небе высоко, снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4 на 4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились